0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч радио воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
10: Е, садай Түркия.
7: Аңлап атқаныңа Түркия авазы радиосы.
0: Эзо, ифонетис Түркия.
5: Олди радио глас Түркия.
12: Гидарре би амурия Түркия.
2: Ини адала радио суара Түркия.
17: Мини дая кисуахили саути я Түркия.
20: Эсте радио вож де Түркия.
21: こちらはトルキエの声ラジオです。
10: ズボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
17: イッチトルキエハンギアラジオや。
5: オーダラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е, садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Эрсина Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости из следующей рубрики. Калейдоскоп, колорит боснийской кухни и турецкая уличная еда.

В начале коротко о событиях дня. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг сегодня прибудет в Тюркию. Тюркия и Кыргызстан подписали соглашение о сотрудничестве в области городского планирования. Тюркия готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на полях саммита России-АСЕАН в Казани. Транспортный цех Запорожской АЭС, находящийся под российским контролем, поврежден в результате атак украинских военных беспилотников. Президент США Дональд Трамп, говоря об отношениях своей страны с Израилем, заявил, что если бы не он, Израиль был бы уничтожен. Турецкая зона открыла свои двери в Лос-Анджелесе. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг сегодня прибудет в Тюркию. По связям

0: с общественностью администратор президента Бурханеттин Дуран сообщил в своем аккаунте в социальных сетях, что Вонг совершит рабочий визит в Тюркии 19 июня. Дуран подчеркнул, что в ходе визита будут рассмотрены все аспекты отношений между Тюркией и Сингапуром, в частности, торговля и инвестиции, а также будет дана оценка шагам по дальнейшему развитию сотрудничества. Дуран также заявил, что в ходе встречи будут обсуждаться региональные и глобальные события. Тюркия и Кыргызстан подписали соглашение о сотрудничестве в области городского планирования. Как сообщили в Министерстве окружающей среды, урбанизации и изменения климата Тюркии, глава ведомства Мурат Курум провел встречу с министром архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурданом Арунтаевым и сопровождающей его делегацией. По итогам переговоров, состоявшихся в турецком ведомстве, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере городского планирования. Курум, комментируя итоги встречи в социальной сети X, заявил, что переговоры с Арунтаевым прошли в конструктивной и продуктивной атмосфере. По его словам, подписанный документ позволит укрепить обмен знаниями и опытом в сферах градостроительства и городского планирования. Тюркия готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на полях саммита России ASEAN в Казани. По его словам, Тюркия подтвердила готовность принять новые переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Ушаков напомнил, что Тюркия уже неоднократно выступала посреднической площадкой в переговорах по Украине. В частности, в Стамбуле в 2022 году проходили российско-украинские переговоры, а в последующие годы в Тюркии состоялись новые раунды консультаций и встречи делегаций. Накануне министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан посетил Россию, где провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, а также был принят президентом России Владимиром Путиным. В ходе контактов обсуждались двусторонние отношения, региональные вопросы и усилия по урегулированию конфликта в Украине. Транспортный цех Запорожской АЭС, находящийся под российским контролем, поврежден в результате атак украинских военных беспилотников. В заявлении, опубликованном в социальных сетях Запорожской АЭС, говорится, что Украина совершила не менее 14 атак беспилотниками по транспортному цеху станции, в результате чего произошло возгорание из боксов цеха. Согласно заявлению, полный масштаб ущерба пока не может быть установлен из-за сохраняющихся атак и ограничений на проведение расследования. В заявлении отмечается, что в результате атак никто не погиб и не пострадал, и что персонал станции принял необходимые меры для обеспечения безопасной и стабильной работы объекта. Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российская армия взяла под контроль электростанцию в марте 2022 года после начала войны в Украине. Партнеры выделят Украине более 2,5 миллиардов долларов на оборону. Средства направят на закупку вооружения, поставки боеприпасов, а также производство украинских дронов и ракет, сообщил президент Владимир Зеленский. По итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины союзники объявили о новых пакетах поддержки на общую сумму свыше 2,5 миллиардов долларов, сообщил Владимир Зеленский на своей странице в Telegram. По его словам, более 1 миллиарда будет выделено в рамках программы ПУРЛ – списка приоритетных потребностей Украины, механизма, через который страны-партнеры координируют закупку и поставку вооружений и военной техники для ВСУ. В финансировании примут участие Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция, Люксембург, Литва, Латвия, Исландия и Австралия. Еще более 50 миллионов долларов партнеры направят на реализацию чешской инициативы по поставкам дальнобойных боеприпасов. Часть снарядов, как отметил Зеленский, Украина получит уже в июне. В финансировании участвуют Норвегия, Дания, Люксембург и Испания. Кроме того, около 1 миллиарда долларов будет направлено на производство украинских беспилотников и ракет. Поддержку в этом направлении оказывают Великобритания, Нидерланды и Норвегия. Спасем, кто с Украины, написал Зеленский.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Президент США Дональд Трамп, говоря об отношениях своей страны с Израилем, заявил, что если бы не он, Израиль был бы уничтожен. Об этом он заявил в интервью американскому информационному порталу Axios, дав оценку своим отношениям с Израилем и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Если бы спросили Нетаньяху,

Таньяху, он бы сказал, что у них есть все, включая бомбы и оружие. Но если бы не Дональд Трамп, Израиль был бы уничтожен, сказал президент США. Что касается его отношений с Нетаньяху, Трамп сказал: «Наши отношения хорошие, но мы должны поддерживать их на более разумном уровне». На вопрос, сможет ли он предотвратить нападение Израиля на Ливан, Трамп ответил: «Да, смогу. В Израиле меня очень уважают и выполняют то, что я говорю». Стамбульский аэропорт Сабиха Гюкчен занял первое место по пунктуальности среди 20 крупнейших аэропортов Европы, обеспечив своевременный вылет 88% рейсов. Об этом сообщил глава компании-оператора «Хеаш» Фарук Качир со ссылкой на последний отчет Европейской организации по безопасности воздушной навигации «Евроконтроль». По его словам, показатель аэропорта значительно превысил средний уровень по Европе, который составляет 72%. Качир отметил, что высоких результатов удалось добиться благодаря развитию инфраструктуры, эффективному управлению воздушным движением, координации между всеми службами и стратегии устойчивого развития. Он также сообщил, что аэропорт готовится к дальнейшему росту пассажиропотока. В настоящее время реализуются проекты по расширению терминалов, строительству новых перронов, развитию второй взлетно-посадочной полосы и цифровизации процессов. Расположенный в азиатской части Стамбула аэропорт Сабиха Гюкчен является одним из крупнейших авиаузлов в Тюркии. В 2025 году он обслужил 48,4 миллиона пассажиров, из которых 27,2 миллиона воспользовались международными рейсами, а 21,2 миллиона – внутренними. Турецкая зона открыла свои двери в Лос-Анджелесе. Зона мероприятий и развлечений Turkish Vibe Zone создана Управлением связи с общественностью Тюрки в Лос-Анджелесе в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2026 под лозунгом «Тюркия здесь» вызвала большой интерес посетителей в первый же день. Турецкая зона, созданная на площади 3050 квадратных метров в парке Gloria Molina Grand Park, привлекла внимание не только турок, но и болельщиков из других стран. На это мероприятие устремились в основном мексиканские болельщики, которые в течение дня смотрели матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире. В зоне Turkish Vibe Zone, где также рекламируется Тюркия, установлен гигантский экран для прямой трансляции матчей, контент-студия для создания различного медиа-контента, фотобудка для посетителей, гастрономическая зона с угощениями турецкой кухни, зона для приема протокольных гостей, площадка для интервью, пресс-центр для связи со СМИ и бренд-зоны со спонсорскими стендами. Атташе по делам религии в Лос-Анджелесе профессор Исмаил Демирезен отметил, что презентация турецкой культуры в самом сердце Лос-Анджелеса и ее популяризация среди мусульманских и немусульманских общин вызывают чувство огромной гордости. Турецкие болельщики, посетившие Turkish Vibe Zone, выразили удовлетворение прекрасной атмосферой, сказав, что почувствовали себя как дома. Turkish Vibe Zone будет открыт для посетителей до 26 июня. Уважаемые слушатели, это были новости. Ну, сейчас для вас звучит песня в исполнении Беркая. Она называется «Уль».

Где скрывается вирус Эбола? Ученые десятилетиями ищут его источник. Природный источник вируса Эбола ученые пытаются найти с 1976 года, когда заболевание впервые было описано как зоонозная инфекция, передающаяся от животных человеку. Несмотря на исследования летучих мышей, грызунов и множества других видов животных, основной природный резервуар вируса до сих пор не установлен. Пока органы здравоохранения Демократической Республики Конго, где от Эболы умерли 149 человек, и в Уганде, где были выявлены новые случаи заболевания, пытаются взять под контроль последние вспышки инфекции, исследователи вновь сосредоточились на вопросе о том, каким образом вирус попадает к людям и другим животным. Предлагаем вашему вниманию обзор статьи, подготовленной Саадом Хасаном для TRT World, на основе консультаций с экспертами. Как вирус передается? Профессор медицинского факультета Техасского университета Александр Букреев считает, что для понимания этой проблемы полезно обратиться к истории открытия вируса Марбург, который относится к тому же семейству филовирусов, что и Эбола. Вирус Марбург был обнаружен в 2007-2008 годах у египетских фруктовых летучих мышей, обитавших в золотом руднике Китака в Уганде. Поскольку ученые начали собирать образцы вскоре после вспышки заболевания, им удалось установить источник вируса. По словам Букреева, вирус Марбург не сохраняется в организме летучих мышей постоянно. Зараженные животные некоторое время являются носителями, после чего полностью избавляются от инфекции. Поэтому вирус циркулирует внутри популяции, но не задерживается надолго в одном конкретном организме. Ученые предполагают, что вирус Эбола может вести себя аналогичным образом, словно играя в природе в прятки. По оценкам специалистов, около 60% всех инфекционных заболеваний происходят от диких животных. Однако экологические

Природные условия, способствующие появлению таких зоонозных инфекций, до сих пор изучены не полностью. Почему важно найти источник? Выявление животного-носителя имеет решающее значение для предотвращения вспышек заболевания. Биолог Патрик Стивенс из Университета штата Оклахома отмечает, что если виды-переносчики будут точно определены, можно будет составить карты их ареалов обитания и более точно прогнозировать районы возможного распространения вируса. Это позволит создать системы раннего предупреждения будущих вспышек Эболы. Подобные успехи уже были достигнуты в прошлом. Например, было установлено, что природным резервуаром вируса мачупа, вызвавшего геморрагическую лихорадку в Боливии в 1963 году, является местный вид мышей. После определения источника распространения вируса удалось значительно ограничить. Писатель Дэвид Квамен в своей книге «Spillover. Перелив» отметил, предотвращение распространения вируса фактически привело к его исчезновению. Почему источник Эболы так трудно найти? Для ученых золотым стандартом считается выделение живого вируса из его природного резервуара и выращивание его культуры в лаборатории. Однако в исследованиях Эболы этого пока добиться не удалось. Хотя у различных видов летучих мышей и некоторых других животных были обнаружены антитела и генетический материал вируса Эбола, этого недостаточно, чтобы доказать, что именно они являются его постоянным источником. Наличие антител лишь показывает, что животное могло ранее контактировать с вирусом. Стивенс объясняет это на примере человеческой простуды. Если взять анализ у человека в случайный день его жизни, вирус может не обнаружиться. То же относится и к диким животным. Кроме того, о многих видах исследователи знают крайне мало. Недостаточно изученные животные. За последние 50 лет вспышки Эболы в ДР, Габоне, Сьерра-Леоне, Либерии, Судане и Уганде привели к гибели тысяч людей. Тем не менее, исследователи считают, что для поиска природного резервуара было изучено недостаточное количество животных. По словам Стивенса, из примерно 900 известных видов африканских млекопитающих образцы были взяты лишь примерно у 350 видов. Еще меньше видов подвергались экспериментальному заражению живым вирусом в лабораторных условиях. Такие исследования помогают понять, где именно вирус может скрываться в организме животного и через какое время после заражения его можно обнаружить. Стивенс отмечает, вероятно, вирус очень редок даже среди видов, которые он заражает. Во многих случаях среди сотен исследованных особей положительный результат дают лишь 2-3. Что известно о прошлых вспышках? Считается, что вспышка 2014 года в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее, унесшая более 11 тысяч жизней, также возникла вследствие контакта с дикими животными. Первый случай был зарегистрирован у 2-летнего ребенка, который предположительно мог контактировать с летучими мышами. Другие вспышки связывали с употреблением в пищу мяса погибших шимпанзе и других приматов. Несмотря на то, что исследования охватывают лишь небольшую часть дикой фауны, сотни образцов, тщательно собранных в лесах ДРК и других регионах и отправленных в высокотехнологичные лаборатории, включая лаборатории Центров по контролю и профилактике заболеваний США, не содержали следов живого вируса.
Возможно ли, что вирус скрывается?

Исследователи предполагают, что одной из причин отсутствия обнаруженного живого вируса может быть его способность сохраняться в тканях животных в скрытом состоянии после перенесенной инфекции. Стресс, нехватка пищи или изменение окружающей среды могут способствовать повторной активации таких скрытых инфекций. Однако сбор образцов у тысяч диких животных в разные периоды времени требует огромных затрат и занимает много времени. По мнению Стивенса, одной из главных причин того, что природный источник Эболы до сих пор не найден, является недостаток финансирования. Эксперты подчеркивают, без более масштабных полевых исследований установить, где именно вирус Эбола скрывается в природе, будет крайне сложно.

Некоторые десерты своим названием сразу раскрывают свой характер. Именно такой является татлия. Ее название происходит от турецкого слова татлы – сладость. И этот десерт является частью старой османской и восточной традиции сладостей, глубоко укоренившейся боснийской кухни. Татлия – это не только формой или украшениями. Его запоминают по другим причинам – по аромату выпеченного теста, грецкому супу, который медленно пропитывает каждый кусочек, и легкому блеску, появляющемуся после того, как десерт настоится. Приветствуем вас в новом выпуске рубрики «Колорит боснийской кухни». Сегодня мы поговорим о старинном мягком сиропном десерте, который объединяет простоту теста и богатство сиропа – от татлии.

корни татли уходят в османскую и восточную традицию сладостей. Как и многие сиропные десерты, она пришла на Балканы благодаря многовековому культурному взаимодействию. Со временем ее приняли в Боснии, адаптировали под домашние условия и включили в семейные рецепты. В некоторых регионах татлию готовят с грецкими орехами, в других – без них. Где-то ее нарезают ромбами, как пахлаву, а где-то квадратами. Иногда она напоминает хурмашицу, и даже названия этих десертов порой путают. Но у татли есть собственный характер. Ее выпекают на противне, затем пропитывают сиропом, а наилучший вкус она приобретает после полного остывания. Этот десерт не подают на стол сразу. Его можно приготовить за день до подачи. Более того, на следующий день он часто становится еще вкуснее. Пока он настаивается, сироп распределяется равномерно, тесто становится мягче, а вкус глубже.

В одной старой истории рассказывается о женщине, которая всегда готовила татлию для путников. Не для больших праздников и не для свадеб, а для людей, прибывших издалека. Когда после долгого пути кто-то стучал в ее дверь, она обязательно подавала кофе кусочек татлии. Она говорила, человеку, который проделал долгий путь, не нужен десерт, который рассыпается. Ему нужно то, что придаст сил. Однажды сын спросил ее, почему она не готовит для гостей более эффектные сладости. Женщина ответила, когда тарелку убирают, украшения забываются. Но десерт, который согревает человека изнутри, остается в памяти. И действительно, татлия не была самым нарядным десертом на ее столе. Но именно ее гостили чаще всего.

Ингредиенты для домашней тотли. 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан растительного масла, 1 стакан молока или йогурта, 1 пакетик разрыхлителя, 1 пакетик ванильного сахара, 2-3 стакана муки, по желанию 1 стакан молотых грецких орехов. Для сиропа 3 стакана сахара, 3 стакана воды, несколько капель лимонного сока. Сначала готовят сироп. Воду и сахар доводят до кипения. Через несколько минут добавляют лимонный сок. Сироп не должен быть слишком густым, как для некоторых других десертов. Он должен оставаться достаточно легким, чтобы хорошо. Затем готовят тесто. Яйца и сахар взбивают до светлой массы. После этого добавляют растительное масло, молоко или йогурт, ванильный сахар и разрыхлитель. Затем постепенно вводят муку. Если используются орехи, их добавляют в самом конце. Тесто должно быть мягким, но не жидким. Его консистенция должна позволять равномерно распределить массу по противню. Противень смазывают маслом, тесто разравнивают, а затем ножом слегка намечают квадраты или ромбы. Это важно. После выпечки десерт будет легче разрезать, а сироп лучше проникнет между кусочками. Тотли выпекают до красивого золотисто-коричневого цвета. Она не должна оставаться слишком светлой, иначе не раскроется полный аромат выпеченного теста. Ну и пережигать ее тоже нельзя, потому что сироп уже не сможет скрыть появившуюся горечь. После выпечки на горячий десерт выливают более прохладный сироп, либо на остывший десерт горячий сироп. Главное, чтобы один из компонентов был горячим, а другой прохладнее. Так сироп правильно впитывается в тесто. Затем наступает самая трудная часть – ожидание. Тотля должна настояться. Сначала она впитывает сироп с поверхности, затем постепенно пропитывается внутри. Когда каждый кусочек станет полностью мягким, на срезах появится легкий блеск, а ароматы орехов и сахара соединятся. Десерт будет готов к подаче.

Хорошая талия не должна быть сухой, но и плавать в сиропе уже не должна. Она должна быть мягкой и сочной, сохраняя при этом форму. Кусочек не должен рассыпаться в руках, но должен легко размягчаться под ложкой. В этом и заключается ее идеальный баланс. Раньше татлию часто готовили на праздники, семейные посиделки и встречи родственников. Для нее не требовались дорогие продукты – мука, сахар, масло, яйца и немного орехов, если они были под рукой. Из этого набора можно было приготовить десерт для всей семьи. Возможно, именно поэтому татлия сохранилась до наших дней. Она держалась не на внешнем блеске, а на умелых руках и чувстве меры.

Сегодня многие десерты оценивают прежде всего по внешнему виду, но Татлия напоминает нам о другом смысле сладостей. Ей не нужны безупречные украшения, кремы и слои шоколада. Ее красота в простоте, аромате и способности надолго оставаться в памяти. Это не десерт на один укус. Его готовят для дома, для блюда, стоящего на столе, для кусочка чашки кофе, для гостя, который говорит: «Положите мне еще немного». Сегодня мы говорили о десерте, название которого означает «сладость», но вкус которого несет в себе гораздо больше. О татлии. До новых встреч! Пусть ваша кухня наполняется ароматами выпеченного теста, грецких орехов и сиропа, который медленно находит свой путь в каждый кусочек. Приятного аппетита!

0: Сегодня мы хотим познакомить вас с незаменимым напитком зимних вечеров, история которого насчитывает столетия. Можно сказать, это один из самых ярких, питательных и ностальгических вкусов среди уличной еды. Он согревает в холодную погоду, способствует пищеварению благодаря своей ферментированной структуре и заряжает энергией. Более того, если посыпать его корицей и жареным нутом, он приобретает еще более необычный вкус. В нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы знакомим вас с блюдами и напитками, которые продаются в качестве перекуса прямо на улицах, являясь частью давних традиций этих земель. И сегодня в нашем меню «Боза». Итак, откуда происходит слово «боза»? На этот счет существуют разные мнения. Согласно некоторым источникам, это слово происходит от персидского слова «бузе» – напиток из проса. Другая точка зрения предполагает, что оно связано с древнетюркским словом «боз», что означает «светлый цвет», и произошло от этого корня в связи с цветом этого напитка. Иными словами, слово «боза» объясняется влиянием как центральноазиатской тюркской, так и персидской культуры. Ну а если говорить об истории бозы, то она уходит корнями еще в более раннюю эпоху, нежели Османская империя, к центральноазиатским тюркам. При кочевом образе жизни этот приготовленный из проса напиток ценился своей сытностью и питательной ценностью. Затем эта традиция была принесена в Анатолию и продолжала существовать в османский период, распространившись на Балканы. В таких крупных городах, как Стамбул, боза перестала быть исключительно домашним напитком, превратившись в важную часть уличной культуры. Мы находим упоминание о бозе в письменных источниках еще с XI века. Махмуд аль-Кашгари упоминает напитки, похожие на бозу, в своем труде «Диван Люгатит Тюрк». Это свидетельствует о том, что история бозы насчитывает как минимум 1000 лет. Знаменитый путешественник Эвлия Челеби в своей книге путешествий «Сиахатнаме», написанной в XVII веке, упоминает сотни лавок и уличных торговцев бозой в Стамбуле. Торговцы бозой ходили от улицы к улице, неся кувшины на спине или емкости на плечах, голося нараспев «Буза!». Итак, что же такое боза и почему для ее приготовления требуется мастерство? Боза готовится из отварных пшена, кукурузы или пшеницы, с которых после отварки сцеживают воду и оставляют бродить. Хорошая боза должна быть густой, слегка кисловатой и иметь сбалансированный вкус. А достижение этого баланса требует опыта. И, конечно же, существует своя традиция подачи бозы на улице. Ее подают в стакане из толстого стекла, посыпав корицей или поджаренным нутом. Прогуливаясь по улице со стаканом бозы в руке холодным зимним вечером, вы ощущаете пересечение прошлого с настоящим. Боза – это больше, чем просто напиток. Это культурное наследие, простирающееся от Центральной Азии до Османской империи и до наших дней. Глоток хранит в себе историю, аромат зимы и звуки улицы.
1: Турецкая уличная еда.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
15: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлап аткыныңла Туркия овозы радиосы.
2: Эзо ифонитис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия. Гидарре ди амурия Туркия.
4: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Фонг сегодня прибудет в Тюркию. Тюркия и Кыргызстан подписали соглашение о сотрудничестве в области городского планирования. Тюркия готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Транспортный цех Запорожской АЭС, находящийся под российским контролем, поврежден в результате атак украинских военных беспилотников. Президент США Дональд Трамп, говоря об отношениях своей страны с Израилем, заявил, что если бы не он, Израиль был бы уничтожен. Турецкая зона открыла свои двери в Лос-Анджелесе. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Диплеер Тюркиянын пети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
4: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овозы радиосы.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Дидареди амурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
7: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
14: Аңлап атканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидар радио Амурия Тюркия.
15: Ини адала радио Суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
23: It Turkiye hangi radio ya?
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радиоса.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
15: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
5: Эдо и фонетис Туркия. Овди радио глас Туркия.
6: Гидарреди аммурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
7: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: TRT'nin Kırgızca berüülöründögü Kızıktar Dünyası podcast seriyasından bayandama.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын теги радиосу.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
6: Эдо ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре ди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитплеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
2: Эво Ифонитис Тюркия.
17: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарре Диамурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
17: It Turkiye hangia radio ya? Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
6: Инджан Кара, радио Садае Туркия.
11: Да, Туркия ганг радио да.
12: Хосуме Туркия и Зайна, радио Гаяна.
13: Этерчия радио Садбури Туркия Скма.
14: Овода Туркия Уни радио Са.
15: Аич, радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлап аткыныңлар, Туркия овозы радиосу.
3: Эво ифонитис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарре диамурия Туркия.
5: Ини адала радио суара Туркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
0: Este é Radio Voz da Turquia.
15: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
10: Efir da Turkia ovoz radio sa.
18: It Turkia hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бомбо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
7: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
13: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
3: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия. Гидар Реди Амурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
14: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
14: Да, да Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
17: Овода Турция Уни Радиосу.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
2: Эфирда Туркия Оваза.
17: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
11: Е садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
4: Эдо и фонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия. Гидарреди аммурия Туркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.